0: Ваня. Радио Ваня.
1: Если душам на небе до рождения суждено, подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Баня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Привет, классно выглядишь.
1: Я знаю, спасибо.
0: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
1: Что расскажу?

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: ты узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: поставим на всю, и соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». Костромскую молодежь приглашают принять участие в конкурсе «Семейная память». В Госдуме сообщили о возможности получения доплат за работу вместо коллеги в отпуске. В России снимут фильм по популярному подростковому роману. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромскую молодежь приглашают принять участие в конкурсе «Семейная память», пишут СМИ-44. Конкурс проводится при поддержке движения «Первых» и «Росмолодежи». Его цель – помочь молодым людям изучить историю своей семьи, восстановить родословную и получить ценные навыки исследовательской работы. В этом году конкурс проводится в двух номинациях – исследовательский и творческий проект. В номинации «Исследовательский проект» предусмотрены три поднаминации – «Семейная династия», «История семьи в годы Великой Отечественной войны» и «Родословная семьи». К участию приглашаются учащиеся с 5 по 11 классы, а также студенты профорганизации не старше 18 лет. Пройти регистрацию необходимо до 31 августа на официальном сайте движения «Первых». Сотрудники, которые исполняют обязанности временно отсутствующего коллеги без освобождения от своей основной деятельности, имеют право на получение доплаты. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Его слова приводит «Известия». По словам парламентария, конкретный размер такой доплаты определяется по соглашению между работниками и работодателем, принимая во внимание содержание и объем дополнительной нагрузки. Он подчеркнул, что эта сумма не должна быть символической или незначительной, а должна адекватно отражать объемы выполняемой работы. Если же работодатель предлагает минимальную компенсацию, работник имеет полное право отказаться от такого совмещения, и это не будет считаться нарушением трудовой дисциплины. Свищев также отметил, что устная договоренности в данном случае не имеют юридической силы. Режиссер и продюсер Ольга Акатьева снимет фильм «Нелюбовь сероглазого короля» по одноименной книге известной российской писательницы Аси Лавринович, пишет Лента.ру. «Нелюбовь сероглазого короля» — это популярный подростковый роман, повествующий о первой любви, школьных трудностях и подготовке к выпускным экзаменам. Съемки картины начнутся в этом году во Владивостоке. Режиссер обещает, что лента получится дерзкой и атмосферной. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Якопов, Варвара Пивоварова. Сегодня у нас 10 июня. Отмечается Всемирный день мороженого, день чая со льдом. Ну а что, на улице жарко во многих городах России и не только. А еще Всемирный день ремесленничества, день рождения киностудии «Союз мультфильм» и день рождения шариковой ручки.
1: 10 июня 1943 года американец Милтон Рейнольдс запатентовал в Штатах шариковую ручку. Эта дата и стала днем ее рождения. А вот изобрел современную шариковую ручку абсолютно другой человек. Это был венгерский журналист Ласло Биро. Он обратил внимание, что краска для печати сохнет быстрее, чем чернила в перьевой ручке, и при этом не оставляет пятен. Попытка залить типографскую краску в перьевую ручку успеха не принесла, потому что она оказалась слишком густой. Тогда Ласло сказал самому себе так: «Так, я сейчас брата позову». И действительно привлек к своей идее брата Георга, химика. Совместно они придумали резервуар с металлическим шариком на конце, который при вращении оставлял чернила на бумаге. Первый опытный образец братья создали летом 1938 года. Потом по известным причинам переехали в Аргентину. И там в 1942 году они открыли собственное производство этих самых ручек. Биро смог запатентовать свое изобретение только в Венгрии и Аргентине. Но рядом крутился ловкий и подлый американец Рейнольдс, разъездной агент. Он и украл у венгра эту идею. Купил шариковую ручку в Аргентине, а когда вернулся домой в Штаты, запатентовал изобретение и наладил собственное производство.
0: Поэтому, друзья, если вы вдруг что-то где-то изобрели, бегом в специализированное бюро и ставьте на этом большую жирную печать со своим именем. Потому что, вот изобрели вы, а денежку получит кто-нибудь другой. Обидно?
2: Обидно.
3: Что это было? Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: деревянных свай из сибирской лиственницы, которая под водой каменеет и почти не гниет. Интересный факт: владельцы кафе и магазинов, чьи навесы и зонтики отбрасывают тень на городскую территорию, обязаны отчислять налог за оккупацию земли. Причем платить нужно даже в пасмурные дни. Что же, если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже очень тепло. Днем температура воздуха составит плюс 26, а ночью до плюс 21 градуса. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%, согласно сервису Яндекс.Погода.
1: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Окопов. С 7 до 11 на Радио Ваня. Он идет по...

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, день пройдет достаточно легко, если не предпринимать ничего грандиозного.
2: Овны мужчины, легкая напористость в решении важных вопросов не просто не помешает переговорам, а сделает их более продуктивными.
1: Тельцы женщины, возможны удачные эксперименты с внешностью. Скорее всего, это занятие вас увлечет.
2: Тельцы мужчины, серьезное отношение к любым поставленным целям поможет вам произвести благоприятное впечатление на нужных людей.
1: Близнецы женщины, будет возможность порадовать любимого человека, сделать ему приятный сюрприз без особых вложений.
2: Близнецы мужчины, расслабятся после разнообразных хлопот, поможет прогулка или короткое путешествие с хорошим знакомым.
1: Раки женщины, не исключено, что вы получите заманчивые предложения по работе, но с выбором не торопитесь.
2: Раки мужчины, с текущими делами справитесь быстро, а вот более сложные задачи отложите.
1: Львы женщины, серьезные проблемы сегодня помогут решить те люди, которым вы когда-то оказали неоценимые услуги.
2: Львы мужчины, отличный день для того, чтобы довести до конца все начатые дела.
1: Девы-женщины, взгляните на ситуацию с точки зрения вашей выгоды, и вы поймете, что для сильных переживаний повода нет.
2: Девы-мужчины, в середине дня от вас потребуются решительные действия, и вы к этому будете готовы.
1: Весы-женщины, дела пойдут легко, если вы не станете волноваться и требовать слишком многого от окружающих.
2: Весы-мужчины, если вы найдете верный тон с руководством, вам не потребуется каждый раз доказывать свою компетентность.
1: Скорпионы-женщины, избегайте контактов с теми, кому нельзя доверять. Не рискуйте своей репутацией.
2: Скорпионы-мужчины, благодаря высокой деловой активности и трудолюбию у вас есть все шансы завоевать доверие важных персон.
1: Стрельцы-женщины, старайтесь не идти на поводу у своих капризов. Помните о самых важных целях.
2: Стрельцы-мужчины, поторопитесь признаться в совершенных ошибках, потому что завтра это будет сделать значительно сложнее.
1: Козероги-женщины, друзья не сразу поддержат ваши новаторские идеи, но чуть позже признают, что именно так и стоило поступить.
2: Козероги-мужчины, у вас возможна победа над давним соперником-недоброжелателем.
1: Водолеи-женщины, хорошо сложатся поездки, смена обстановки пойдет вам на пользу.
2: Водолеи-мужчины, усилий потребует старый проект, поэтому больше тянуть с ним не стоит, тем более, что на горизонте маячит новый.
1: Рыбы-женщины, вы легко разберетесь в том, что действительно важно, а что играет как минимум второстепенную роль.
2: Рыбы-мужчины, уверенность в успехе сделает вас привлекательнее в глазах окружающих.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Здесь тебе не Дисней. Здесь тебе не Дисней. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме 12 июня временно изменится схема движения транспортом. В России предложили отказаться от дипломных и курсовых работ в вузах. Нейробиологи раскрыли неожиданный способ стать счастливее. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. На время проведения легкоатлетических забегов в рамках полумарафона «Здорово, Кострома» 12 июня в Костроме будет изменена схема дорожного движения, пишет администрация города. В этот день с 6 утра до 3 часов дня будет прекращено движение всех видов транспорта по улице Свердлова, Шагова, проспекте Мира и Ленина. Также движение будет невозможно по улицам Сенной, Князева, Энгельса, Долматова, Лавровской и переулку Сенному. Кроме того, на время проведения полумарафона все выезды из дворов по маршруту прохождения трассы будут закрыты для движения. Для возможности проезда к жилым домам и организациям будет организовано двустороннее движение по улицам Симоновского на участке от площади Сусанинской до улицы Пятницкой и на участке улицы Свердлова от площади Сусанинской до улицы Долматова. Российским вузам стоит отказаться от практики написания дипломных и курсовых работ и перейти к альтернативным формам итоговой аттестации. Об этом в беседе с РИА Новости заявил замсекретарь Общественной палаты Владислав Гриб. Эксперт полагает, что более перспективным форматом может стать защита реальных проектов, в том числе в формате стартапов, а также усиление устной формы экзаменов и тестирования, на котором сложнее списать. Гриб предложил рассмотреть в качестве варианта введение минимального итогового экзамена по принципу ЕГЭ для выпускников бакалавриата, который фиксировал бы базовый уровень знаний. Нейробиологи заявили, что благодаря ходьбе можно стать счастливее, пишет Лента.ру. Они считают, счастье состоит из множества вещей: привязанности, отношений, хорошего отдыха и привычки двигаться, причем двигаться правильно, а не навязчиво, с заботой и любовью. По их словам, во время ходьбы улучшается функционирование нейронов в головном мозге и связь между ними. Этот тип физической активности улучшает настроение, снижает стресс и повышает уровень спокойствия. Специалисты подчеркивают, что ходьба для здоровья имеет не меньшее значение, чем сон. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. А мы сегодня планами на предстоящее лето, ну, вернее, на то, которое уже началось, делимся. Вы рассказываете, куда поедете, куда хотите поехать. Ну, может быть, не прям в отпуск, а хотя бы на выходные. В нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» можно рассказывать. Также можно рассказывать в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM» и в нашем канале ВМАКСе. Он тоже называется «Радио Ваня». Катюнчик Козинова в группе «Радио Ваня» ВКонтакте написала: «А я тоже поеду в Лебяжье, у меня там дача». Это к тому, что я собираюсь в Лебяжье, потому что там красивый финский берег Финского залива. «На краснофлотские карьеры я поеду», пишет Катюнчик, «с палаткой. Там самые красивые закаты и рассветы на заливе. Я бы тоже хотела дачу в Лебяжье, но, сами понимаете, да, на побережье они стоят ого-го как». Хотя я нисколечко не расстраиваюсь по поводу того, где у меня дача. У меня рядом лес. А знаете, лес — это тоже хорошо.
1: Волки, лисицы, колобки всякие, эти русские сказки.
0: Ну, ты знаешь, да, лисицы у нас у соседа, курей потаскали
1: вот
0: пару лет назад.
1: Я поэтому вспомнил.
0: Да, а один раз из леса вылетела какая-то очень большая птица, схватила курицу у соседа, и вот ее пронесла, наверное, метра три, и потом курица упала, и три часа сидела под кустом и не шевелилась от перенесенного стресса. А мы ей говорили: «Ко-ко, выходи, посмотри, какой на тебя мужчина обратил внимание».
1: Да, это была, видимо, птица-рух из тысячи одной ночи. У нас есть сообщение от Ксении в Максе. Доброе утро, батарейки. У меня несколько месяцев ремонт кухни идет. Долго так, потому что своими руками делаем. Так что выходные меня ждут в голых стенах моей скромной обители. Хорошего всем дня из Питера. Привет.
0: Ничего страшного, зато потом будет очень даже красиво.
1: Уютно,
0: и
1: да.
0: Вы будете умиляться, конечно, этому мероприятию. Светлана Алексеевна, у меня в планах приехать в Питер на забег «Белые ночи» и полюбоваться прекрасным городом. А я из Москвы, пишет Светочка.
1: Юлия Филь, ВКонтакте. Этим летом буду сплавляться только в сторону работы, провожать взглядом уезжающих на моря людей и петь песню «Вот и лето прошло». Мой отпуск будет только осенью. Всем доброе утро. Ну, кстати говоря, если у тебя, Юленька, отпуск в сентябре, да, это
0: бархатный
1: сезон, можно куда-то переместиться, так вот, поюжнее.
0: Ты знаешь, море морю рознь. Анна Хохлова, например, пишет: «Я еду на Баренцево море. Это моя родина. Я 20 лет там не была. Покажу детям, где родилась. Сходим на рыбалку в открытое море, если повезет. Увидим китов, дельфинов, опять же, если повезет. Как я хочу на рыбалку. Кто бы знал бы. Ребята, Ленобласть, возьмите с собой».
2: Батарейки. Заряженное шоу на радио «Ваня».

0: Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра – взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
1: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
2: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Венеции будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, Венеция – это уникальный город, построенный на 118 островах, который пронизывает 150 каналов. Город возник как убежище от варваров, но стал великой морской державой. Он стоит на миллионах деревянных свай из сибирской лиственницы, которая под водой каменеет и почти не гниет. Интересный факт – владельцы кафе и магазинов, чьи навесы и зонтики отбрасывают тень на городскую территорию, обязаны отчислять налог за оккупацию земли. Причем платить нужно даже в пасмурные дни. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже очень тепло. Днем температура воздуха составит плюс 26, а ночью до плюс 21 градуса. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%, согласно сервису Яндекс.Погода.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.
3: Мне так

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет систему Hop-to-Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-09-08, Санкт-Петербург.
2: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
3: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика свитером. Кстати, кофе был отвратительный, кстати, ты была

Принцессы хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

0: восхитительный. Кстати, ты была восхитительна.
1: Ян, Фано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме состоится сырный фестиваль. Россиянам рассказали, как построить дачу за один сезон. Яндекс выпустил свои первые наушники. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме состоится сырный фестиваль, пишут СМИ 44. Ежегодный фестиваль сыра вновь превратит Кострому в сырную столицу России. 4 и 5 июля гостей и жителей региона ждут ярмарка продажи сыров местного и российского производства, дегустации, мастер-классы и знаменитые сырные покатушки. Организаторы готовят большую концертную программу с участием лучших творческих коллективов области и приглашенных звезд отечественной эстрады. Подробная афиша фестиваля будет опубликована ближе к датам проведения. Если необходимо построить дачу быстро, лучше выбрать каркасный дом, который не требует больших вложений, средств и времени. Об этом газете.ру рассказал эксперт по внутренней отделке помещения Алексей Орехов. По его словам, каркасный дом строят быстрее всего. Коробка готова за 2-3 недели. Он самый бюджетный и легкий, и под него не требуется мощный фундамент. Из минусов каркаса хуже звукоизоляция, летом он быстрее нагревается, а зимой требует качественного утепления. Орехов уточнил, что для начала стройки обязательно иметь хотя бы набросок архитектурного проекта. По его словам, для семьи из 3-4 человек оптимальная площадь 30-40 квадратных метров, а начинать строительство лучше в конце апреля или в мае, как только оттает земля. Российская корпорация Яндекс представила свои первые беспроводные наушники Drops, работающие с искусственным интеллектом, пишет Лента.ру. В компании рассказали, что наушники позволяют общаться с голосовым помощником на ходу. Встроенная нейросеть имеет функцию «Моя память» для сохранения мыслей, заметок и напоминаний, которые искусственный интеллект превратит в структурированные записи. Кроме того, новая функция будет доступна владельцам наушников в чате с Алисой на компьютере и смартфоне, а также в умных колонках и телевизорах бренда. В Яндексе уточнили, что гарнитура работает с самой мощной фирменной языковой моделью, которая дает лаконичные ответы, хорошо воспринимающиеся на слух. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня у нас 10 июня. Отмечается Всемирный день мороженого. День чая со льдом. Ну а что, на улице жарко во многих городах России и не только. А еще Всемирный день ремесленничества. День рождения киностудии «Союзмультфильм». И день рождения шариковой ручки.
1: 10 июня 1943 года американец Милтон Рейнольдс запатентовал в Штатах шариковую ручку. Эта дата и стала днем ее рождения. А вот изобрел современную шариковую ручку абсолютно другой человек. Это был венгерский журналист Ласло Биро. Он обратил внимание, что краска для печати сохнет быстрее, чем чернила в перьевой ручке, и при этом не оставляет пятен. Попытка залить типографскую краску в перьевую ручку успеха не принесла, потому что она оказалась слишком густой. Тогда Ласло сказал самому себе так. «Так, я сейчас брата позову». И действительно привлек к своей идее брата Георга, химика. Совместно они придумали резервуар с металлическим шариком на конце, который при вращении оставлял чернила на бумаге. Первый опытный образец братья создали летом 1938 года. Потом по известным причинам переехали в Аргентину. И там в 1942 году они открыли собственное производство этих самых ручек. Биро смог запатентовать свое изобретение только в Венгрии и Аргентине. Но рядом крутился ловкий и подлый американец Рейнольдс, разъездной агент. Он и украл у венгра эту идею. Купил шариковую ручку в Аргентине, а когда вернулся домой в Штаты, запатентовал изобретение и наладил собственное производство.
0: Поэтому, друзья, если вы вдруг что-то где-то изобрели, бегом в специализированное бюро и ставьте на этом большую жирную печать со своим именем. Потому что, вот изобрели вы, а денежку получит кто-нибудь другой. Обидно?
2: Обидно.
3: Что это было? Батарейки. Очень полезный энергетик на радио Ваня.

0: Зачем?
1: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
2: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Венеции будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдет

0: 50 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70% согласно сервису Яндекс.Погода.
1: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на Радио Ваня.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, хрустальная туфелька и деревянный башмак. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали обувь, название обуви.
3: На картинке-подсказке, которая размещена в нашей группе на стене, мы видим город. Под картинкой, кстати, и пишите свои варианты ответов. Так вот, мы видим город. Город промышленный, на заднем плане трубы, гора возвышается, на переднем плане, ну, я не знаю, что это, может быть, дом культуры, дворец культуры, может быть, какая-то, не знаю, администрация. Я в этом городе ни разу не была, сразу скажу, поэтому ничего.
2: И не надо.
3: Но абсолютно точно вижу, что он не крупного размера. Вот несколько многоэтажек также на заднем плане, на фоне горы, что я даже, честно говоря, не особо...
2: Представляю себе, что это за местность может быть, да?
3: Ну да. Угу. Но нет, я знаю, где он. Я знаю, что он такой есть. И я знаю, что он... Ну, давай... недалеко от Петербурга.
2: Вот, я хотел сказать, давай подскажем.
3: Это такая немножечко подсказочка, может быть. Друзья, значит, глядя на эту замечательную картинку, ну, просто весна или осень, я не знаю, какое тут время года, я считаю, что когда лето, да, то тут все зелено свежо.
2: А тут такие голые деревья, но при этом светит голые солнце, и при этом сухо, и непонятно, то ли уже, то ли еще.
3: Да, я тебе скажу, что при голых деревьях у меня на даче как-то немножечко грустно, да и вообще, где бы то ни было, и в Петербурге. Но когда все распушается, расцветает, ой, такие дворы есть в Петербурге, вот как у меня, например, очень красивые, у нас там и каштан. И черемуха
2: там
3: вот свела.
2: Там поди-ка в кронах и клещи пожирнее.
3: Вот я, кстати, почему не обрабатывают парки, да, городские от клещей? Должны как-то уже, наверное. У меня вот

0: например, ребенок хочет йогой позаниматься и боится положить коврик на полянку.
1: Что, запустили какие-то вертолетики, да, с опылителем?
0: И опрыскали. Кто клещ, тот подох. Так вот, друзья.
1: Шикарная такая проверка, тест.
0: На клещеватость. Да. Так, друзья, смотрим на картинку, угадываем название обуви. Автор одного из комментариев получит правильных, естественно, ответов. Получит два билета на премьерный спектакль «Дон Жуан» с Никитой Кологривом в главной роли 15 июня в Санкт-Петербурге на сцене ДК «Выбор».
2: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки, милости просим в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали название обуви.
3: На картинке подсказки у нас некий город, на переднем плане некое же здание в этом городе с красной крышей, и, видимо, это навело некоторых на мысль, что мы загадали лабутены, потому что у них там есть
2: цвет. Дело в том, что красный цвет на лабутенах под самой обувью, а здесь крыша, соответственно, над домом, поэтому нет.
3: Было бы странно, если бы крыша была под домом, да? Как бы очень интересно. Ну,
2: в Австралии именно так и происходит. Это же люди антиподы живут, они же ходят
3: вниз головой.
2: Вниз головой, да.
3: Да. А есть еще вариант Оксфорды. Ну, на Оксфорд, конечно, тут не особо смахивает. А еще мне понравилось Берцы. Вот, наверное, тут они как-то больше подойдут.
2: Вот по этому городу без берцев и шагу не ступишь.
3: Валенки. Валенки, да. Галоши. Ну да, галоши вот в нашем дождливом регионе. А этот город является...
2: С частью северо-запада России. Не
3: будем ханжами. Да, без галош у нас тут никуда. Какие мокасины, друзья? Ну, какие туфли? Какие самбо? Какие уги? Какие серебряные туфельки? Тут только сапоги. Сапожищи. Слепоны еще, Челси. Слушай, так, такие,
2: слепоны,
3: конечно, названия. Да.
2: Вы там что, князья, графья, причем британского разлива.
3: О, казаки. Ну, кто-то подумал, наверное, что это какой-нибудь там Ставрополь. Нет, друзья мои, ну, что же вы...
2: Не увидели Ленобласть во всей ее красе.
3: Это город Сланцы. И, конечно же, по названию этого города и вот те самые шлепанцы были названы Сланцы.
2: Там история такая. В 60-х шлепанцы привозили из Вьетнам, и поэтому их стали называть вьетнамки. А в 74-м году в Сланцах был построен специальный резиновый завод, на котором стали выпускать ту же самую модель. И потом...
3: Те же самые вьетнамки, но стали Сланцами.
2: Ну да, они стали Сланцами. Да.
3: Итак, мы поздравляем от всей души Марину Загарских и вручаем ей 2 билета на спектакль «Дон Жуан». В главной роли Никита Кологривый, герой, которого невозможно забыть и обязательно нужно увидеть.
2: Спектакль «Дон Жуан», премьерный показ в Санкт-Петербурге, 15 июня, ДК «Выборгский». Подробности на kassir.ru, 18+.
3: 18+, все как я люблю.
1: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 10 июня, и в народном календаре эта дата значится как Никита Гусятник. Такая вот история. Что можно делать в этот замечательный день? Ну, во-первых, беременные женщины ходили в поле, чтобы наделить ребенка крепким здоровьем, как у молодого, нет ни коня, а колоса. Дышали воздухом свежим, а вот мужикам в поле ходить запрещалось, потому как, по поверьям, они могли лишиться силы своей мужицкой. Поэтому лучше где-то они должны...
2: Ну, в районе шашлычной.
1: Пенное потреблять. Крестьяне бросали в воду еду и украшения, так они просили водяного защитить гусей. Ну, Никита Гусятника, соответственно, к птице нужно сегодня относиться уважительно.
2: А купцы и ремесленники в этот день первым клиентам старались принять мужчину. Считалось, что это обеспечит удачные сделки на весь год. Также перетряхивали... все мешки и сундуки с товарами, так пробуждали торговлю и призывали новых покупателей.
1: Ну, правильно, пока бабы там по полю шарахаются, да. Мужчины как раз вот и становились клиентами ремесленников.
2: Бабульки поднимают.
1: Я вчера стала клиентом новой шаверменной.
2: Да ладно?
1: Нашла необычное местечко рядом с заправкой. Ну, что я тебе могу сказать? Неплохо. А там ребята, значит, со всеми начинками. Хочешь со свининой, хочешь с индейкой, хочешь с курицей, хочешь с говядиной. И даже есть бургер с бараниной.
2: А ценник ласковый?
1: Ну, такой же, как обычно. Он, знаешь, находится не в центре города. И я вообще столько мест узнала благодаря вот коротким видео в интернете. И теперь их тоже хочу всех посетить, но боюсь, что после этого я после отпуска не приду на работу, а прикачусь.
2: Не впишешься просто в студию, да.
1: Друзья, да, день считался благоприятным для работы в огороде. Люди сеяли поздние культуры, которые не успели посадить раньше. Я вот насажала, конечно, не знаю, что у меня там получится, и дыня, и огурец, и помидоры, и все в одной теплице. А еще пропалывали грядки и приговаривали особые слова для богатого урожая. И сейчас в этом месте кто-то подумал, ну, какие слова? Не знаю, не написали. Но мне кажется, это как в молитве. Не обязательно знать какие-то специализированные термины.
2: Тексты, да. Главное, чтобы от души, короче, от сердца.
1: От души помидор наливайся. Почему я так заговорила?
2: Это гены.
1: Твои?
2: Ты выпила столько моей крови, что да, у тебя тоже есть армянские гены.
0: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.
3: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
4: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио Ваня.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Областная молодежь может получить грант на реализацию собственных инициатив. Минтранс предложил новое правило оплаты платных парковок. Психолог объяснил эффект. Я это знал заранее, после произошедшего события. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В России стартовал грантовый конкурс «Росмолодежь. Гранты, микрогранты», пишут СМИ 44. Его главная задача – поддержка молодежи в реализации инициатив в различных сферах деятельности. Заявиться на грант могут жители России от 14 до 35 лет. Всего в конкурсе 18 тематических номинаций. От проектов, направленных на развитие молодежных медиа, до инициатив, направленных на вовлечение молодежи в сферу науки и технологий. Создатели проекта подчеркивают, что в дальнейшем авторы смогут масштабировать свои инициативы и участвовать в других грантовых конкурсах Росмолодежи, в том числе на молодежных событиях страны. Отмечу, по итогам прошлого года 129 проектов конкурса получили поддержку в 30 миллионов рублей. Прием заявок открыт до 16 июля до 12.00 на платформе «Молодежь России». Автомобилистов могут освободить от обязанности оплачивать платную парковку, если внести деньги не удалось по независящим от них причинам. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на разъяснение Минтранса к проекту поправок в закон об организации дорожного движения. В Минтрансе пояснили, что способы оплаты парковки различаются в зависимости от региона. При этом субъекты РФ самостоятельно определяют альтернативные варианты внесения оплаты, а Минтранс предлагает закрепить требования об обязательном обеспечении доступа к таким способам оплаты. Кроме того, документ предусматривает право автомобилистов оплатить пользование уличной парковкой в течение суток после начала парковочного времени. После того, как событие произошло, человеку часто кажется, что он его предвидел. Дело здесь в том, что мозг пересобирает картину прошлого, выделяя детали, которые подтверждают финал и незаметно стирая противоречащие. Об этом рассказал доктор психологических наук Дмитрий Ягудин. Его слова приводит «Известия». По словам эксперта, после расставания, провала проекта или резкого поворота событий человек часто произносит: «Я ведь знал, что так будет». Причина кроется в том, что мозг стремится к порядку и не любит хаоса, достраивая причинно-следственные связи. Это создает иллюзию внутреннего контроля и ощущения, будто мы лучше управляли ситуацией, чем на самом деле. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации и Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11. На Радио Ваня.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, день пройдет достаточно легко, если не предпринимать ничего грандиозного.
2: Овны мужчины, легкая напористость в решении важных вопросов не просто не помешает переговорам, а сделает их более продуктивными.
1: Тельцы женщины, возможны удачные эксперименты с внешностью. Скорее всего, это занятие вас увлечет.
2: Тельцы мужчины, серьезное отношение к любым поставленным целям поможет вам произвести благоприятное впечатление на нужных людей.
1: Близнецы женщины, будет возможность порадовать любимого человека, сделать ему приятный сюрприз без особых вложений.
2: Близнецы мужчины, расслабятся после разнообразных хлопот, поможет прогулка или короткое путешествие с хорошим знакомым.
1: Раки женщины, не исключено, что вы получите заманчивые предложения по работе, но с выбором не торопитесь.
2: Раки мужчины, с текущими делами справитесь быстро, а вот более сложные задачи отложите.
1: Львы женщины, серьезные проблемы сегодня помогут решить те люди, которым вы когда-то оказали неоценимые услуги.
2: Львы мужчины, отличный день для того, чтобы довести до конца все начатые дела.
1: Девы-женщины, взгляните на ситуацию с точки зрения вашей выгоды, и вы поймете, что для сильных переживаний повода нет.
2: Девы-мужчины, в середине дня от вас потребуются решительные действия, и вы к этому будете готовы.
1: Весы-женщины, дела пойдут легко, если вы не станете волноваться и требовать слишком многого от окружающих.
2: Весы-мужчины, если вы найдете верный тон с руководством, вам не потребуется каждый раз доказывать свою компетентность.
1: Скорпионы-женщины, избегайте контактов с теми, кому нельзя доверять. Не рискуйте своей репутацией.
2: Скорпионы-мужчины, благодаря высокой деловой активности и трудолюбию, у вас есть все шансы завоевать доверие важных персон.
1: Стрельцы-женщины, старайтесь не идти на поводу у своих капризов. Помните о самых важных целях.
2: Стрельцы-мужчины, поторопитесь признаться в совершенных ошибках, потому что завтра это будет сделать значительно сложнее.
1: Козероги-женщины, друзья не сразу поддержат ваши новаторские идеи, но чуть позже признают, что именно так и стоило поступить.
2: Козероги мужчины, у вас возможна победа над давним соперником, недоброжелателем.
1: Водолеи женщины, хорошо сложатся поездки, смена обстановки пойдет вам на пользу.
2: Водолеи мужчины, усилий потребует старый проект, поэтому больше тянуть с ним не стоит, тем более, что на горизонте маячит новый.
1: Рыбы женщины, вы легко разберетесь в том, что действительно важно, а что играет как минимум второстепенную роль.
2: Рыбы мужчины, уверенность в успехе сделает вас привлекательнее в глазах окружающих.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет систему Hop2Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
3: Бесперебойные. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Шоу-биз на бис.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня среда, а это значит в нашей звездотеке под рубрика «А вдруг хит?». Мне почему-то вспомнилось, знаешь, там какая-то песня 86, когда Ангелина Вовк своему соведущему говорит: «Андрей, вам не кажется, что немножечко прохладно стало?» А он говорит: «Да, Ангелина, конечно, может быть, вам накинуть на плечи шаль?» Она говорит: «Нет, сейчас выйдет исполнитель, ну, какой-нибудь там, да, и споет нам песню «Холодно». Ну, вот, и вот такое представление было песен тогда. То есть и с тех пор даже повелось у нас, ну, когда вот какой-то нарочито слова используешь для того, чтобы рассказать о каком-то исполнителе или читаешь по бумажке, всегда тебе говорят: «Ну, что ты, как Ангелина Вовк?» Но это неплохо было, естественно, им давали текст, они их заучивали, и с импровизацией там... Нельзя было даже, не то чтобы не могли, а просто было запрещено.
2: Напомним, это центральное телевидение 80-х годов, где была совершенно дикая цензура советская, вот, и не предполагало, да, разрешалось импровизировать только одному человеку, на самом деле, это Александру Иванову в передаче «Вокруг смех».
1: Так вот, друзья, значит, если идти этим путем, то вы уже все поняли, песня будет называться «Холодно», а исполняет ее Сережа Жуков, наш любимый, руки вверх, все время удивляет, конечно, Сережа.
2: Вот несмотря на свою фамилию, ты знаешь, человек уже столько лет на сцене и до сих пор не забронзовел, понимаешь? Жучок-то наш веселый.
1: А что интересно, значит, в этой песне я заметила, там есть слова про Кая и Герду. Ну, холодно, Кая и Герда. Я только недавно узнала, что, оказывается, он вовсе и не Кай, он Кей.
2: Он Кей?
1: Да.
2: Еще один Кей?
1: А еще я всю жизнь думала, что Кая и Герда, они брат и сестра, они, оказывается, соседи. Почему-то вот мы...
2: По дачному участку, вероятно, где-то там в Дании.
1: Так, друзья, все, не будем отвлекаться. Сергей Жуков, «Руки вверх», «Холодно» на радио Ваня. Вы можете также зайти в нашу группу ВКонтакте, радио Ваня, и послушать там еще раз сей шедевр, проголосовать за него. Но вы же наверняка хотите его слышать как можно чаще в нашем эфире.
2: И это был не вопрос.
1: Да.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет! Доброе утро, добрый день, батарейки! Сегодня среда, вы рассказываете нам о своих планах на предстоящее лето. Оно только-только началось, поэтому, так сказать, можно и что-то и поменять, и как-то подкорректировать. Василий Кулик в нашем канале в Максе, он так и называется, Радио Ваня.
1: Написал.
0: Написал, конечно, да. Не просто...
1: Сплясал, спел.
0: В танце рассказал, что этим летом в Екатеринбурге будет фестиваль «Уральская ночь музыки». Ожидается крутейшее шоу, потому что именно в 2026 году 40 лет исполняется Свердловскому рок-клубу, а мы не забыли этих прекрасных ребят, и Наутилуса, Агата и Урфин Джуз. Как житель Екатеринбурга приглашаю всех в гости. Также в этом году снова буду отдыхать на Рефтинском водохранилище, где разводят форель. То есть вот рядом Василий, и буквально вот в полутора метрах плещется форель.
1: Да.
0: Или икру мечет прямо в Василия. Ой, извините, разыгралась фантазия. А также на уральских Мальдивах, так называемых, невероятно красивое место из-за особенностей цвета воды.
1: Ну, кто знает, у нас есть и петербургские Мальдивы, вернее, в Ленобласти, это Кюрлевские карьеры.
0: Карьеры.
1: Да, и там тоже невероятного цвета вода. Очень хочется попросить ребят всех, вот кто там туда поедет, убирайте за собой, пускай там будет всегда красиво, вот, и снаружи, и внутри, как говорится. Еще одно сообщение от Ирины Глотовой. «Приезжайте к нам, пишет Ирочка, на рыбалку». И дальше я живу в Красноярском крае, в Назаровском районе, в селе Большая Сосновка. У нас отличная рыбалка. А еще, что самое главное, далеко ходить не надо. Рядом с домом. Ирочка, так чтоб нам было рядом с домом, нам сначала надо полстраны отмахать. Это, конечно, не очень удобно.
0: А Ирке все-таки по жизни повезло. Бывало, растворит ставни, выкинет сеть прямо в реку.
1: И налима.
0: И налима жирного тащит.
2: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на Радио Ваня.
3: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Раз

0: Здравствуйте, блин!
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья! А мы сегодня планами на отпуск делились. Ну, сначала мы поделились и сказали, что с 15 по 21 июня нас не будет в эфире. Мы будем отдыхать и перезагружаться. А потом вы начали писать. Например, от Анны Шадриной пришло сообщение в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Планы на наше лето, любимое Белое море, город Онега, северный курорт. Как же здорово жить в том месте, где до моря 20 минут. Огромный привет мужу Роману, пишет Анна. Ну, Анечка, у нас тоже море, и не такое теплое, и мы тоже живем в 20 практически минутах от него.
2: По сути, просто студия «Радио Ваня» стоит на берегу Финского залива тут. А Татьяна Емиева ВКонтакте. Добрый день. А я, между прочим, живу на Урале, город Реж. В отпуск поедем к родителям, в деревню ходить по ягоды. Но у нас на Урале очень плохая погода, дожди каждый день, а так хочется солнышко.
1: Анечка, дорогая, у нас тут тоже дожди, частые гости в Санкт-Петербурге, да. Но это вообще-то ничего так и неплохо, зато не жарко, зато теплового удара не будет. У нас тут очень много вообще, зато, если честно.
2: И кожа не трескается от солнечных ожогов.
1: Женя, никуда не поеду, буду экономить. Дорогой Женя, а у вас имеется дама сердца? Я вот просто думаю, может быть, как-то она хочет куда-то поехать, надо тогда ее вывести. Не, ну а если не имеется, тогда, конечно, можно и ничего и не делать. Я считаю, что мужчина всегда должен что-то делать. Например, колоть дрова или вести даму в Геленджик.
2: Да, или притворяться дохлым жучком на диванчике.
1: А вот это нет уж, пожалуйста. А вот тебя, кстати, тут приглашают. Куда тебя приглашают? А, в Сосново за Щукой. Самый кайфовый отдых. Алексей Акопов, поедем? Колькин сын, Ленкин муж, печатает такие слова неприятные для меня. А я?
2: Я с незнакомыми мужчинами побаиваюсь, короче, это самое. Походы отправляются.
1: Да. А, итак, друзья, значит, еще одно сообщение классное нам пришло. Целая история, целый сериал, я бы даже сказала. Ирина Асланова. Хочу поделиться с вами своими планами. Слушала я гороскоп, и мне сказали, что в июле я выйду замуж. Потом цыганка мне нагадала мужа на букву «В». Ну, такая шуточная цыганка, а не настоящая. Ну, и тем не менее. После я принимала детский сад. Ну, видимо, построили, да, и она как заведующая стояла там и смотрела, нет ли каких косяков. Так вот, строители поинтересовались моими планами. Я сказала, у меня в июле свадьба, но пока нет жениха.
2: Я обожаю вот, решительность русских женщин.
1: Это что-то не месяц это. Назад случайно в разговоре со знакомой узнала, что она в ЗАГСе работает. И говорит, слушай, ну надо будет обращайся. В выходные рассказываю эту историю подруге, которая профессиональная свадебная ведущая. Прям твоя коллега, Алешка. Угу. Не виделись 2 месяца, а она говорит, да я тебе бесплатно свадьбу проведу. В общем, осталось найти платье и долгожданного мужчину. Где ты, милый, любимый, единственный, пишет нам Ирина.
2: Мы сейчас тебе расскажем, дорогая, где твой милый, любимый, единственный, ну, по нашей версии, по крайней
1: мере. Может оказаться вдруг. Да. И не обязательно посетители этого места, может, это осветитель какой-нибудь или организатор концерта группы «Братья Гримм», потому что 2 билета на этот концерт достаются, Ирочка, вам.
2: Любимые хиты и новые песни «Братья Гримм», Петербург, 19 июня, клуб «Джаггер», подробности на jagger.live, 16+.
3: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромскую молодежь приглашают принять участие в конкурсе «Семейная память». В Госдуме сообщили о возможности получения доплат за работу вместо коллеги в отпуске. В России снимут фильм по популярному подростковому роману. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромскую молодежь приглашают принять участие в конкурсе «Семейная память», пишут СМИ-44. Конкурс проводится при поддержке движения «Первых» и «Росмолодежи». Его цель – помочь молодым людям изучить историю своей семьи, восстановить родословную и получить ценные навыки исследовательской работы. В этом году конкурс проводится в двух номинациях – исследовательский и творческий проект. В номинации «Исследовательский проект» предусмотрены три поднаминации: «Семейная династия», «История семьи в годы Великой Отечественной войны» и «Родословная семьи». К участию приглашаются учащиеся с 5 по 11 классы, а также студенты профорганизации не старше 18 лет. Пройти регистрацию необходимо до 31 августа на официальном сайте движения «Первых». Сотрудники, которые исполняют обязанности временно отсутствующего коллеги без освобождения от своей основной деятельности, имеют право на получение доплаты. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Его слова приводит «Известия». По словам парламентария, конкретный размер такой доплаты определяется по соглашению между работниками и работодателем, принимая во внимание содержание и объем дополнительной нагрузки. Он подчеркнул, что эта сумма не должна быть символической или незначительной, а должна адекватно отражать объемы выполняемой работы. Если же работодатель предлагает минимальную компенсацию, работник имеет полное право отказаться от такого совмещения, и это не будет считаться нарушением трудовой дисциплины. Свищев также отметил, что устные договоренности в данном случае не имеют юридической силы. Режиссер и продюсер Ольга Акатьева с ним имеет фильм «Нелюбовь сероглазого короля» по одноименной книге известной российской писательницы Аси Лавринович, пишет Лента.ру. «Нелюбовь сероглазого короля» — это популярный подростковый роман, повествующий о первой любви, школьных трудностях и подготовке к выпускным экзаменам. Съемки картины начнутся в этом году во Владивостоке. Режиссер обещает, что лента получится дерзкой и атмосферной. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра. Взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

0: «Солнышко в руках».
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме 12 июня временно изменится схема движения транспорта. В России предложили отказаться от дипломных и курсовых работ в вузах. Нейробиологи раскрыли неожиданный способ стать счастливее. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. На время проведения легкоатлетических забегов в рамках полумарафона «Здорово, Кострома» 12 июня в Костроме будет изменена схема дорожного движения, пишет администрация города. В этот день с 6 утра до 3 часов дня будет прекращено движение всех видов транспорта по улице Свердлова, Шагова, проспекте Мира и Ленина. Также движение будет невозможно по улицам Сенной, Князева, Энгельса, Долматова, Лавровской и переулку Сенному. Кроме того, на время проведения полумарафона все выезды из дворов по маршруту прохождения трассы будут закрыты для движения. Для возможности проезда к жилым домам и организациям будет организовано двустороннее движение по улицам Симоновского на участке от площади Сусанинской до улицы Пятницкой и на участке улицы Свердлова от площади Сусанинской до улицы Долматова. Российским вузам стоит отказаться от практики написания дипломных и курсовых работ и перейти к альтернативным формам итоговой аттестации. Об этом в беседе с РИА Новости заявил секретарь общественной палаты Владислав Гриб. Эксперт полагает, что более перспективным форматом может стать защита реальных проектов, в том числе в формате стартапов, а также усиление устной формы экзаменов и тестирования, на котором сложнее списать. Гриб предложил рассмотреть в качестве варианта введение минимального итогового экзамена по принципу ЕГЭ для выпускников бакалавриата, который фиксировал бы базовый уровень знаний. Нейробиологи заявили, что благодаря ходьбе можно стать счастливее, пишет Лента.ру. Они считают, счастье состоит из множества вещей: привязанности, отношений, хорошего отдыха и привычки двигаться. Причем двигаться правильно, а не навязчиво, с заботой и любовью. По их словам, во время ходьбы улучшается функционирование нейронов в головном мозге и связь между ними. Этот тип физической активности улучшает настроение, снижает стресс и повышает уровень спокойствия. Специалисты подчеркивают, что ходьба для здоровья имеет не меньшее значение, чем сон. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Ваня.
1: Воскресенье, день рождения у тебя, поздравляют твои лучшие друзья. С утра подарки, телеграммы, звонкий смех,

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Лекс представляет систему Hop2Hop. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
5: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калина. 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
6: Жизнь – это игра, и ты сам выбираешь, как в нее играть. Готов перейти на новый уровень? В Костромском государственном университете мы предлагаем не просто образование, а возможность изменить правила игры. Не жди, пока кто-то другой сделает первый шаг. Переверни игру и начни свое приключение в Костромском государственном университете.
7: Костромской государственный университет. Твоя игра, твои правила.
8: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
9: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
10: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
11: Алло!

0: «Это ты, это я, между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь! Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
2: Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме состоится сырный фестиваль. Россиянам рассказали, как построить дачу за один сезон. Яндекс выпустил свои первые наушники. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме состоится сырный фестиваль, пишут СМИ-44. Ежегодный фестиваль сыра вновь превратит Кострому в сырную столицу России. 4 и 5 июля гостей и жителей региона ждут ярмарка продажи сыров местного и российского производства, дегустации, мастер-классы и знаменитая сырная покатушки. Организаторы готовят большую концертную программу с участием лучших творческих коллективов области и приглашенных звезд отечественной эстрады. Подробная афиша фестиваля будет опубликована ближе к датам проведения. Если необходимо построить дачу быстро, лучше выбрать каркасный дом, который не требует больших вложений, средств и времени. Об этом газете.ру рассказал эксперт по внутренней отделке помещения Алексей Орехов. По его словам, каркасный дом строят быстрее всего. Коробка готова за 2-3 недели. Он самый бюджетный и легкий, и под него не требуется мощный фундамент. Из минусов каркаса хуже звукоизоляция. Летом он быстрее нагревается, а зимой требует качественного утепления. Орехов уточнил, что для начала стройки обязательно иметь хотя бы набросок архитектурного проекта. По его словам, для семьи из 3-4 человек оптимальная площадь 30-40 квадратных метров, а начинать строительство лучше в конце апреля или в мае, как только оттает земля. Российская корпорация Яндекс представила свои первые беспроводные наушники Drops, работающие с искусственным интеллектом, пишет Лента.ру. В компании рассказали, что наушники позволяют общаться с голосовым помощником на ходу. Встроенная нейросеть имеет функцию «Моя память» для сохранения мыслей, заметок и напоминаний, которые искусственный интеллект превратит в структурированные записи. Кроме того, новая функция будет доступна владельцам наушников в чате с Алисой на компьютере и смартфоне, а также в умных колонках и телевизорах бренда. В Яндексе уточнили, что гарнитура работает с самой мощной фирменной языковой моделью, которая дает лаконичные ответы, хорошо воспринимающиеся на слух. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. Язнайка. Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская 6 и Никитская 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет систему Hop-to-Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Уютная атмосфера с компанией Теплосфера. Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома. Улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
4: Поликлиника Медэкспресс. Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
5: Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой

телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня!

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф. Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра. Взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
4: Ваня!
3: Радио Ваня!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». Областная молодежь может получить грант на реализацию собственных инициатив. Минтранс предложил новые правила оплаты платных парковок. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В России стартовал грантовый конкурс «Росмолодежь. Гранты. Микрогранты», пишут СМИ-44. Его главная задача – поддержка молодежи в реализации инициатив в различных сферах деятельности. Заявиться на грант могут жители России от 14 до 35 лет. Всего в конкурсе 18 тематических номинаций от проектов, направленных на развитие молодежных медиа, до инициатив, направленных на вовлечение молодежи в сферу науки и технологий. Создатели проекта подчеркивают, что в дальнейшем авторы смогут масштабировать свои инициативы и участвовать в других грантовых конкурсах Росмолодежи, в том числе на молодежных событиях страны. Отмечу, по итогам прошлого года 129 проектов конкурса получили поддержку в 30 миллионов рублей. Прием заявок открыт до 16 июля до 12:00 на платформе «Молодежь России». Автомобилистов могут освободить от обязанности оплачивать платную парковку, если внести деньги не удалось по независящим от них причинам. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на разъяснение Минтранса к проекту поправок в закон об организации дорожного движения. В Минтрансе пояснили, что способы оплаты парковки различаются в зависимости от региона. При этом субъекты РФ самостоятельно определяют альтернативные варианты внесения оплаты, а Минтранс предлагает закрепить требования об обязательном обеспечении доступа к таким способам оплаты. Кроме того, документ предусматривает право автомобилистов оплатить пользование уличной парковкой в течение суток после начала парковочного времени. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации. Радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Реклама.
4: В Костромском государственном университете ты получаешь не только качественное образование, но и возможность жить ярко.
5: Множество студенческих объединений, конференции, конкурсы и фестивали. Здесь каждый найдет занятие по душе. Спорт, искусство, наука. Выбирай, что тебе ближе, и развивай свои таланты вместе с нами.
6: Костромской государственный университет. Сделай свои студенческие годы незабываемыми.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: Костромскую молодежь приглашают принять участие в конкурсе «Семейная память». В Госдуме сообщили о возможности получения доплат за работу вместо коллеги в отпуске. В России снимут фильм по популярному подростковому роману. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромскую молодежь приглашают принять участие в конкурсе «Семейная память», пишут СМИ-44. Конкурс проводится при поддержке движения «Первых» и «Росмолодежи». Его цель – помочь молодым людям изучить историю своей семьи, восстановить родословную и получить ценные навыки исследовательской работы. В этом году конкурс проводится в двух номинациях – исследовательский и творческий проект. В номинации «Исследовательский проект» предусмотрены три поднаминации: «Семейная династия», «История семьи в годы Великой Отечественной войны» и «Родословная семьи». К участию приглашаются учащиеся с 5 по 11 классы, а также студенты профорганизации не старше 18 лет. Пройти регистрацию необходимо до 31 августа на официальном сайте движения «Первых». Сотрудники, которые исполняют обязанности временно отсутствующего коллеги без освобождения от своей основной деятельности, имеют право на получение доплаты. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Его слова приводит «Известия». По словам парламентария, конкретный размер такой доплаты определяется по соглашению между работниками и работодателем, принимая во внимание содержание и объем дополнительной нагрузки. Он подчеркнул, что эта сумма не должна быть символической или незначительной, а должна адекватно отражать объемы выполняемой работы. Если же работодатель предлагает минимальную компенсацию, работник имеет полное право отказаться от такого совмещения, и это не будет считаться нарушением трудовой дисциплины. Свищев также отметил, что устные договоренности в данном случае не имеют юридической силы. Режиссер и продюсер Ольга Акатьева с ним снимет фильм «Нелюбовь сероглазого короля» по одноименной книге известной российской писательницы Аси Лавринович, пишет Лента.ру. «Нелюбовь сероглазого короля» — это популярный подростковый роман, повествующий о первой любви, школьных трудностях и подготовке к выпускным экзаменам. Съемки картины начнутся в этом году во Владивостоке. Режиссер обещает, что лента получится дерзкой и атмосферной. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». Радио «Ваня».

0: Реклама.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Bike 44. Покупай по выгодной цене. Bike 44.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
2: Алло! Радио Ваня!
0: Радио Ваня!

0: остаться.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Lex представляет систему Hop2Hop. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
6: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме 12 июня временно изменится схема движения транспорта. В России предложили отказаться от дипломных и курсовых работ в вузах. Нейробиологи раскрыли неожиданный способ стать счастливее. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. На время проведения легкоатлетических забегов в рамках полумарафона «Здорово, Кострома» 12 июня в Костроме будет изменена схема дорожного движения, пишет администрация города. В этот день с 6 утра до 3 часов дня будет прекращено движение всех видов транспорта по улице Свердлова, Шагова, проспекте Мира и Ленина. Также движение будет невозможно по улицам Сенной, Князева, Энгельса, Долматова, Лавровской и переулку Сенному. Кроме того, на время проведения полумарафона все выезды из дворов по маршруту прохождения трассы будут закрыты для движения. Для возможности проезда к жилым домам и организациям будет организовано двустороннее движение по улицам Симоновского на участке от площади Сусанинской до улицы Пятницкой и на участке улицы Свердлова от площади Сусанинской до улицы Долматова. Российским вузам стоит отказаться от практики написания дипломных и курсовых работ и перейти к альтернативным формам итоговой аттестации. Об этом в беседе с РИА Новости заявил секретарь общественной палаты Владислав Гриб. Эксперт полагает, что более перспективным форматом может стать защита реальных проектов, в том числе в формате стартапов, а также усиление устной формы экзаменов и тестирования, на котором сложнее списать. Гриб предложил рассмотреть в качестве варианта введение минимального итогового экзамена по принципу ЕГЭ для выпускников бакалавриата, который фиксировал бы базовый уровень знаний. Нейробиологи заявили, что благодаря ходьбе можно стать счастливее, пишет Лента.ру. Они считают, счастье состоит из множества вещей: привязанности, отношений, хорошего отдыха и привычки двигаться. Причем двигаться правильно, а не навязчиво, с заботой и любовью. По их словам, во время ходьбы улучшается функционирование нейронов в головном мозге и связь между ними. Этот тип физической активности улучшает настроение, снижает стресс и повышает уровень спокойствия. Специалисты подчеркивают, что ходьба для здоровья имеет не меньшее значение, чем сон. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации и радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет систему Hop2Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-09-08, Санкт-Петербург.
2: Ваня. Радио Ваня.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
2: Ваш ребенок готовится к поступлению в ВУЗ? В Костромском государственном университете мы понимаем, как важно внимание и поддержка в первые годы обучения. Поэтому к каждой группе первокурсников прикреплен куратор-преподаватель.
3: Я помогу вашему ребенку адаптироваться, отвечу на вопросы и поддержу в любой ситуации.
2: Костромской государственный университет. Уверенность в завтрашнем дне вашего ребенка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня. Радио Ваня.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме состоится сырный фестиваль. Россиянам рассказали, как построить дачу за один сезон. Яндекс выпустил свои первые наушники. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме состоится сырный фестиваль, пишут СМИ-44. Ежегодный фестиваль сыра вновь превратит Кострому в сырную столицу России. 4 и 5 июля гостей и жителей региона ждут ярмарка продажи сыров местного и российского производства, дегустации, мастер-классы и знаменитые сырные покатушки. Организаторы готовят большую концертную программу с участием лучших творческих коллективов области и приглашенных звезд отечественной эстрады. Подробная афиша фестиваля будет опубликована ближе к датам проведения. Если необходимо построить дачу быстро, лучше выбрать каркасный дом, который не требует больших вложений, средств и времени. Об этом газете «Ру» рассказал эксперт по внутренней отделке помещения Алексей Орехов. По его словам, каркасный дом строят быстрее всего. Коробка готова за 2-3 недели. Он самый бюджетный и легкий, и под него не требуется мощный фундамент. Из минусов каркаса хуже звукоизоляция. Летом он быстрее нагревается, а зимой требует качественного утепления. Орехов уточнил, что для начала стройки обязательно иметь хотя бы набросок архитектурного проекта. По его словам, для семьи из 3-4 человек оптимальная площадь 30-40 квадратных метров, а начинать строительство лучше в конце апреля или в мае, как только оттает земля. Российская корпорация Яндекс представила свои первые беспроводные наушники Drops, работающие с искусственным интеллектом, пишет Лента.ру. В компании рассказали, что наушники позволяют общаться с голосовым помощником на ходу. Встроенная нейросеть имеет функцию «Моя память» для сохранения мыслей, заметок и напоминаний, которые искусственный интеллект превратит в структурированные записи. Кроме того, новая функция будет доступна владельцам наушников в чате с Алисой на компьютере и смартфоне, а также в умных колонках и телевизорах бренда. В Яндексе уточнили, что гарнитура работает с самой мощной фирменной языковой моделью, которая дает лаконичные ответы, хорошо воспринимающиеся на слух. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. Язнайка. Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская 6 и Никитская 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
5: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калина. 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
4: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.

0: Классно МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф. Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра. Взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Реклама.
3: Жизнь – это игра, и ты сам выбираешь, как в нее играть. Готов перейти на новый уровень? В Костромском государственном университете мы предлагаем не просто образование, а возможность изменить правила игры. Не жди, пока кто-то другой сделает первый шаг. Переверни игру и начни свое приключение в Костромском государственном университете.
4: Костромской государственный университет. Твоя игра – твои правила.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? От Мурманска до Хабаровска. «Радио Ваня». Ближе и роднее.
6: Вот и все. Знакомые стены стали стенами. Больше ничем. Воздухом. Пропитанным нашими откровениями сложно дышать.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». Областная молодежь может получить грант на реализацию собственных инициатив. Минтранс предложил новые правила оплаты платных парковок. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В России стартовал грантовый конкурс «Росмолодежь. Гранты. Микрогранты», пишут СМИ-44. Его главная задача – поддержка молодежи в реализации инициатив в различных сферах деятельности. Заявиться на грант могут жители России от 14 до 35 лет. Всего в конкурсе 18 тематических номинаций от проектов, направленных на развитие молодежных медиа, до инициатив, направленных на вовлечение молодежи в сферу науки и технологий. Создатели проекта подчеркивают, что в дальнейшем авторы смогут масштабировать свои инициативы и участвовать в других грантовых конкурсах Росмолодежи, в том числе на молодежных событиях страны. Отмечу, по итогам прошлого года 129 проектов конкурса получили поддержку в 30 миллионов рублей. Прием заявок открыт до 16 июля до 12:00 на платформе «Молодежь России». Автомобилистов могут освободить от обязанности оплачивать платную парковку, если внести деньги не удалось по независящим от них причинам. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на разъяснение Минтранса к проекту поправок в закон об организации дорожного движения. В Минтрансе пояснили, что способы оплаты парковки различаются в зависимости от региона. При этом субъекты РФ самостоятельно определяют альтернативные варианты внесения оплаты, а Минтранс предлагает закрепить требования об обязательном обеспечении доступа к таким способам оплаты. Кроме того, документ предусматривает право автомобилистов оплатить пользование уличной парковкой в течение суток после начала парковочного времени. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации. Радио «Ваня».
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». Радио «Ваня».

0: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
1: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
0: Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
2: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Кубер-Педи будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 17 градусов, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. На языке аборигенов Австралии название городка звучит как нора белого человека. 1500 горожан живут в самом центре материка под землей. Городок на этом месте появился еще в начале прошлого века. Сюда ехали добывать опалы в шахтах, но температура выше 50 градусов, от которой не было спасения в наземных постройках, вынудила искать убежище под землей. Теперь тут целый подземный город, нижние строения которого уходят на глубину до 6 метров с резиденциями, магазинами, галереями, двумя церквями, отелем и даже музеем. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме будет довольно жарко, поэтому не стоит забывать свои головные уборы. И днем температура воздуха составит плюс 27, а ночью до плюс 16 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 35%, согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Лекс представляет систему Hop2Hop. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Лекс. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
5: Реклама. Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
7: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Максимально разрешенная скорость самокатов может быть уменьшена. В Роскачестве рассказали о схеме мошенничества перед Днем России. Четверть компаний намерены урезать штат до конца этого года. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Эксперты предложили снизить разрешенную скорость самоката до 8 км в час. Это оптимально для зон совместного движения с гражданами, передвигающимися пешком. Такой расклад более-менее гарантирует защиту от тяжелых травм. Ранее Главное управление МВД по столице попросило Центр организации дорожного движения рассмотреть вопрос о снижении квоты на средства индивидуальной мобильности. Об этом пишет РБК. В Роскачестве рассказали о схеме мошенников перед Днем России. Зафиксирован всплеск смс-ок и звонков с обещаниями гражданам персональных наград от президента. Злоумышленники также обещают денежные выплаты к празднику, но только после оплаты так называемого организационного сбора, который составляет от 500 рублей до 3000. Главная цель аферистов не просто получить деньги, а собрать максимум персональных данных. Введенная личная информация при этом используется для попытки оформления микрозаймов, доступа к госуслугам и также для продажи базы другим преступным группам. Четверть компаний намерены урезать штат до конца 2026 года. Об этом пишет «Известия». В основном планируют уволить каждого 10-го сотрудника. Об оптимизации расходов бизнес задумался на фоне высокой ключевой ставки и роста фискальной нагрузки, отмечают эксперты. Самые масштабные сокращения проводят не проблемные компании, а крупнейшие работодатели страны. Эксперты связывают оптимизацию не столько с необходимостью выживания, сколько со стремлением повысить эффективность бизнеса в условиях более медленного роста экономики. В России разработали около 580 новых учебных программ для вузов. Они подготовлены в рамках пилотного проекта, направленного на переход на современную систему высшего образования. Так, со следующего учебного года по решению президента проект охватит 17 высших учебных заведений, среди которых университеты педагогической, медицинской и инженерной направленности. Реализация запланирована до 2030 года. Пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования стартовал еще в мае 2023 года. Новая модель предполагает отказ от привычного деления на бакалавриат и магистратуру и введение двух уровней базового и специализированного. Аспирантура при этом выделена в отдельный вид профессионального образования для подготовки научно-педагогических кадров.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Реклама.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Bike 44. Покупай по выгодной цене. Bike 44.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
2: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Кубер-Педи будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 17 градусов, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. На языке аборигенов Австралии название городка звучит как нора белого человека. 1500 горожан живут в самом центре материка под землей. Городок на этом месте появился еще в начале прошлого века. Сюда ехали добывать опалы в шахтах. Но температура выше 50 градусов, от которой не было спасения в наземных постройках, вынудила искать убежище под землей. Теперь тут целый подземный город, нижнее строение которого уходит на глубину до 6 метров с резиденциями, магазинами, галереями, двумя церквями, отелем и даже музеем. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет довольно жарко, поэтому не стоит забывать свои головные уборы. И днем температура воздуха составит плюс 27, а ночью до плюс 16 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 35% согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Дома, на работе, за рулем. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: решено за меня.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
2: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращений многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
6: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и родней.

Тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Водителям с категориями Б, С и Д разрешили управлять вездеходами. В России разработали несколько сотен новых учебных программ для вузов. Мангровые леса земли начали активно восстанавливаться. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Водителям с категориями Б, С и Д разрешили управлять багги и вездеходами. Такой законопроект депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении. Документ предусматривает, что водители старше 19 лет смогут управлять таким транспортом, как багги, вездеходы и другие внедорожные машины массой до 3,5 тонн и вместимостью до 8 человек. Для этого потребуется стаж вождения не менее 1 года, пишет «Комсомольская правда». А новые правила будут действовать только для арендованной техники. Правительство вправе определить правила заключения и исполнения договоров аренды такого транспорта. В России разработали около 580 новых учебных программ для вузов. Они подготовлены в рамках пилотного проекта, направленного на переход на современную систему высшего образования. Со следующего учебного года по решению президента Владимира Путина проект охватит 17 высших учебных заведений, среди которых университеты медицинской, педагогической и инженерной направленности. Реализация запланирована до 2030 года. Пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования стартовал еще в мае 2023-го. Новая модель предполагает отказ от привычного деления на бакалавриат и магистратуру и введение двух уровней – базового и специализированного. Аспирантура при этом выделена в отдельный вид профессионального образования для подготовки научно-педагогических кадров. Мангровые леса земли начали активно восстанавливаться, и последние 16 лет растут быстрее, чем исчезают. Об этом говорят данные со спутников. Мангры – это уникальные деревья, которые приспособились жить прямо в соленой океанской воде. Для побережья они работают как живой щит, гасят удары цунами, защищают берега от штормов и служат безопасным детским садом для рыб и крабов. Но главное – они эффективно улавливают углекислый газ из атмосферы и веками удерживают углерод в прибрежном иле, сдерживая глобальное потепление. Больше всего мангровых лесов находится в Юго-Восточной Азии. Долгое время считалось, что мы их полностью теряем из-за промышленного освоения побережий и вырубки под рыбные фермы. Но природа оказалась выносливой и способной к восстановлению. Как только люди забрасывали искусственные пруды, мангры тут же захватывали их обратно. Однако, если из-за изменения климата уровень мирового океана поднимется слишком быстро, деревья банально утонут. Так что расслабляться экологам пока рано.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
1: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Кубер-Педи будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 17 градусов, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. На языке аборигенов Австралии название городка звучит как нора белого человека. 1500 горожан живут в самом центре материка под землей. Городок на этом месте появился еще в начале прошлого века. Сюда ехали добывать опалы в шахтах. Но температура выше 50 градусов, от которой не было спасения в наземных постройках, вынудила искать убежище под землей. Теперь тут целый подземный город, нижние строения которого уходят на глубину до 6 метров с резиденциями, магазинами, галереями, двумя церквями, отелем и даже музеем. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет довольно жарко, поэтому не стоит забывать свои головные уборы. И днем температура воздуха составит плюс 27, а ночью до плюс 16 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 35%, согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Реклама.
1: В Костромском государственном университете ты получаешь не только качественное образование, но и возможность жить ярко.
2: Множество студенческих объединений, конференции, конкурсы и фестивали. Здесь каждый найдет занятие по душе. Спорт, искусство, наука. Выбирай, что тебе ближе, и развивай свои таланты вместе с нами.
3: Костромской государственный университет. Сделай свои студенческие годы незабываемыми.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радио Ваня.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Радио

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома.

0: радио Ваня.
1: Если тушим на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок. И урок.

А что было пьесы, тогда мы не встретились. Разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа чем занимаешься, как универ. Что было пьесы, тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке. Не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было пьесы, тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины. Что было пьесы, потом до рассвета на лавочке сквере не проговорили. Что было пьесы, остались друзьями, не шагнули в друг друга взаимно. Ты, наверное, бы сейчас не страдала.

будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой. Достанешь до звезд, как мечтала.

Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Будем вспоминать наш запретный рай.
2: This sound is processed by Stereo Tool. Go to Stereo

Хабаровска до Хабаровска. Радио «Фаня». Ближе и роднее.

Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это путь.

0: Радио Вага. Ближе и роднее.
1: Я так привыкла жить одним тобой, одним тобой.

шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Твое лучшее лето на «Радио Ваня».

0: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Воскресенье, день рождения у тебя.

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс, скроллю я. Каждую ночь со мной новая.

хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM. СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ярко, легко, радио Ваня, ближе и роднее.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!